0: Chips 98.3 FM. Your companion.
1: Чай, бутыль водка, там мироруста, нам очки пари.